0: В Алматы 10 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Қақырап, жұтса да мені топырақ. Сүйермін бәлкім өзіңді. Түнек табытта жатып ап, осының бәрін сезбейтін. Сезімін сенің соқырақ. Сезбегенің үшін сүйем, ей ақымақ.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Алматы 12 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Тогда Арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Тағдырыңды, қатыгезді, сараңды. Сен сүйгенмен ол сүймесе шараң не? Махаббат ол қош жүректің әні ғой. Өзіне сай дауыс керек, әрәнге.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: В Алматы 14 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Сүйіктім ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Мәнсіз адам шырғай алмас әнді де. Бәсеңдетпе қарлықтырма даусыңды. Бақытсыз боп қалма үшін мәңгіге.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное.
2: Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматы қаласында 22 градус жылы, күн ала бұлтты, кешке 18 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте 29 градус ыстық, күн шуақты, кешкі уақытта плюс 24 көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн ала бұлтты, 27 градус жылы, кешкісін 23 градус нөлден жоғары болады. Кезекте афиша айдары, одан кейін бірнеше таңдаулы әндерді бірге тыңдаймыз, сосын бір қызықты ақпаратпен бөлісем. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Самое ожидаемое событие 2026 года – концерт Энрике Иглесиаса в Алматы. Мировая суперзвезда представит свое легендарное шоу. 5 сентября – Центральный стадион Алматы. Мировой тур легендарного скрипача-виртуоза Дэвида Гаррета наконец-то доберется до Казахстана, и это событие точно нельзя пропустить всем любителям качественного шоу. Синтез классики, джаза и рок-хитов. Его концерт – это драйв, который заставит вас забыть, что в руках у него скрипка. 15 сентября – Астана, 16 сентября – Алматы. Творческая встреча с Халитом Эргенчем. Легендарная звезда турецкого кино впервые встретится со своими поклонниками в Алматы. Его запоминающиеся роли в исторических драмах завоевали миллионы сердец по всему миру. 14 сентября – Дворец Республики. Начало в 19.00. Валерий Меладзе в Астане. 6 и 8 ноября приходите в Конгресс-центр. Начало концерта в 20.00. Стартовал новый театральный сезон. По этому случаю афиша Freedom объявляет акцию. Получите скидку 30% на все театральные постановки с промокодом MASK в приложении Freedom Super App до 15 сентября. Не более 5000 тенге от суммы заказа. Промокод действует во всех городах Казахстана. Каждый пользователь может использовать только один раз. Спешите ощутить магию театрального искусства. Подробная информация в разделе «Афиша» на Freedom Super App и на сайте tikiton.kz. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspan FM. Спонсор выпуска Freedom Tikiton. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Tikiton.

0: В Алматы 16 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Тогда Арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Сүйіктім ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Ән түзілсе түзейміз ғой сәнді де. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған. Ал махаббат таусылмайтын әңгіме.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада күн ала бұлтты, 22 градус жылы, кешке 18 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте 29 градус ыстық, күн ашық, кешкі уақытта плюс 24-ті көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн ала бұлтты, 27 градус жылы, кешкісін 23 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: в Алматы 18 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: «ОСПАН ФМ-ді тыңдағанда, әндерге жамбы дед. Олар өте әрғилы.